Вот дай все темностью альбо свят посвятьте до мне есть небо для возрастунганся мой ксежит мое солнце все тебе захочу или хотите для вас грусть.

Поддаю все темностью альбо святлю посвятьте до мне есть небо для вас розтягнемся мой ксежит мое солнце все тебе захочу или хотите для вас розтягнемся.